0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

стопроцентные хиты.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: немного прохлады. Жаркий денек. Лето. Лето на плюсе.
1: На эту ночь остаться, чтоб смотреть со мной на звезды.
2: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не сохнула.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: смотри.
1: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
2: Готово.
1: Я СВХ имел в виду.
3: Лето. Лето на плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь, и опять снегу.
1: СВХ+.

0: Что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

меня. СВХ Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе. Лето. Лето на плюсе.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

СВХ плюс. Пьяный клуб, никотин, димит, белый дым, под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче, звук, ярче, свет.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: За вещами не присмотрите?
2: Какими?
1: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Naktīs nāku niet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: СВХ плюс.

0: агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн».
1: И радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
0: Каждый вторник с 18 до 19.
1: С повтором воскресенья с 11 до 12.
0: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
1: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
0: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
1: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
0: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk! Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā!
4: Путаю ночи с днями. СВХ плюс.

музыка для всех. Только хиты.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam gabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.

0: ко дну.
1: Стырил янтарь у Антры и Старту Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту Антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
2: Летоговорки на СВХ+.
3: Летоговорки.
2: Лето на плюсе.
3: Просто мне по сердцу, по сердцу. Все, что в тебе есть и то, чего нет.
2: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами летние.

0: рук на радио, которое рядом.
1: Ночью напролёта сбежала луна, нежно напоёт на сала.
0: СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам. И в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Как будто бы банк, но я не коплю.
1: СВХ+.
3: Если отдыхать.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Lidl predlagājiet Eridanos – nedēļa grieķiskai kuhņi. Sredizemnamurskai bris возвращается. С 30 июля оливковое масло Каламата высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которую слушаешь.

0: заказал Сережа. В кафе «Мороженом» 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе «Мороженом» запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: Откройте для себя бархатный сезон вместе с Atlantic Travel. Все актуальные предложения уже ждут вас на atlantic.lv. Турция и Черногория от 470 евро на человека, Крит от 490, Египет от 500 евро, Тунис от 550, Сицилия от 590, Мальорка от 620 евро. На atlantic.lv вы легко сравните предложения разных туроператоров, выберите удобные даты, лучшие отели и подходящую цену. Все в одном месте. А впереди еще и детские осенние каникулы, между прочим, вылеты с 16 по 18 октября на 7 ночей. Турция от 730 евро на человека, Сицилия от 750, Египет от 770, Крит и Тунис от 790 евро, Мальорка от 800 евро, Кипр от 900 евро. Если хочется сменить осень на настоящее лето, выбирайте Таиланд с вылетом 14 октября на 13 ночей, 1335 евро от на человека, или Занзибар, вылет 15 октября, 11 ночей, 1745 евро от. Путешествуйте тогда, когда хочется именно вам. Все предложения собраны на atlantic.lv. Начните планировать свое следующее путешествие уже сегодня на atlantic.lv. А если нужна помощь с выбором, ждем вас в офисах Atlantic Travel на Меркеля 19 или на Базинце с 9/11.
1: Магнитики. Пульс планеты.
0: Дамы и господа, рад вам представить Юлия Римлина, наш тревел-эксперт в студии Радио СВХ+. Юля, привет.
2: Добрый вечер всем. Добрый вечер, Дим.
0: Ну что, поехали? Полетели? Поплыли? Пошагали?
2: Полетели, а по плану у нас как изменилась карта мирового туризма.
0: Ну, рассказывай.
2: Ковида, пандемии, как уже это? Как, когда это было? Давно, смотри.
0: 2019 год.
2: 2019 год. И после этого очень много стран изменили вообще свою стратегию в туризме. Вся карты перетасовали. И Саудовская Аравия стала абсолютным лидером по росту количества туристов. Плюс 67% они добавили по сравнению с 2019 годом. Страна вложилась в туризм по-крупному. Действительно, я была на многих туристических выставках, и там Саудовская Аравия была всегда одно из главных направлений, главных больших стендов. А следом за Саудовской Аравией следует Марокко. Плюс 53% и Египет плюс 47%. Но Египет мы тоже помогаем им в этом.
0: Конечно.
2: В росте туризма. Интересно, что и в Европе тоже свой бум, лучший результат на континенте. Удивительно, что... У кого, как ты думаешь?
0: А я знаю.
2: А ты знаешь?
0: А я знаю.
2: Ну, так вот, и я... Ну, может и не удивительно, но Норвегия.
0: Норвегия
2: так
0: и Сербия.
2: Так жарко, что да. Все в Норвегии. А в первую десятку мира вошли еще Сербия и Дания. Заметный рост показали в Европе. Португалия, Испания, Франция. А, кстати, сегодня читала тоже новость про Испанию, что после победы на чемпионате мира по футболу в Испанию просто... просто возрос в десятки раз спрос у китайцев.
0: Да ладно,
2: китайцы
0: да?
2: Просто рванули в Испанию, но ну, они теперь видели, ну вот она, Испания, все туда. И уже есть как бы статистика, да, о том, что когда выигрывается какой-то чемпионат, то страна становится гораздо более привлекательна для туризма. Так что вот Испания еще себя подогрела. Так. А из Азии в топ-десятку пробилась только Япония. Плюс 34%.
0: Кстати, сейчас опровергну твое утверждение, что когда выигрывается какой-то чемпионат, страна становится лидером. Ничего подобного. Аргентина, предыдущие чемпионы мира по футболу, потеряли по сравнению с 2019 годом 23%. 23% потеряла Аргентина. А антилидером стал Израиль, где число международных визитеров рухнуло на 71%. Ирландия минус 32%, Аргентина минус 23%, Перу минус 22%. Это все проценты по сравнению с 2019 годом. Да? Посмотрите, Саудовская Аравия плюс 67%, допустим, Израиль минус 71%. Ну, понятное дело, там в Израиле неспокойно.
2: Ну, мы тоже, кстати, Латвия не восстановилась после 2019 года. Мы до сих пор не достигли уровня 2019 года по количеству туристов.
0: Можно сказать, что у нас компания неплохая. США, Италия и Германия также не смогли выйти на показатели 2019 года. Но если это кого-то утешит. А давай я хорошую новость расскажу. Смотри. Железнодорожные операторы в Европе и в Северной Америке активно внедряют дроны в повседневную практику обслуживания инфраструктуры. Казалось бы, зачем? А они, дроны, позволяют оперативно отслеживать состояние пути.

0: помещений, мостов и контактных сетей. Это минимизирует присутствие персонала в опасных зонах. Ранее инспекция требовала выхода рабочих на пути с интенсивным движением поездов, что создавало, согласись, риски травматизма. В любую погоду, в любое время иди проверяй. Теперь дроны качественные все это дело проверяют, все это дело отслеживают без остановки движения, риска для сотрудников. Помимо технических инспекций, дроны выполняют охранные функции.
1: Вот очень хорошая новость. Отлично. Да, эти все аварии, их, надеюсь, теперь будет меньше.
0: Человеческий фактор исчезает.
1: Да, человеческого фактора не будет. Ну, а я к тебе с новостями по поводу Италии.
0: Давай, как всегда, скажу. Я очень люблю Италию. Рассказывай.
1: Как ты думаешь, какие самые популярные пляжи в Италии? Вот в каком регионе Италии самые популярные? Это был опрос. Я тебе так подскажу. Это опрос среди туристов. Проанализировали данные, отзывы Google Maps и составили этот рейтинг.
0: Но я думаю, где-то на юге, там как раз-таки вот на этом, на носочке, на каблучке, нет?
1: Сардиния из 30 мест заняла 20 мест, сардинские пляжи в Италии.
0: Так нечестно, я думал,
1: что по Google Maps все-таки это реальные отзывы.
0: Тогда да? И Сицилия где-то рядом должна быть.
1: Нет, в Сардинии действительно очень красивые пляжи. Вот, но на самом первом месте все-таки не Сардиния, а маленький остров Лампедуза и знаменитый пляж кроликов. Uh-huh. А он набрал почти максимум 4,9 из 5. Там пудрово-белый песок, кристально-прозрачная вода. Все как на картинке. Один из самых красивых пляжей страны.
0: Ну, коль уж мы заговорили об Италии, давайте-ка мы напомним, какие запреты действуют, в частности, на пляжах и в некоторых других местах в Италии. Чек-лист запретов в Италии. Запрет на замки из песка, представь себе. Нельзя строить замки. Да, я сейчас расскажу, почему. Это в Эраклее, в Венеции. Они якобы мешают проходу спасателей и проезду экстренной техники, ежели что. Штраф от 25 до 250 евро. Запрет на шлепанцы и сандалии в Чинкве-Терре. Это национальный парк, там mm-hmm. запрещено ходить, а там горные тропы, и это объясняется безопасностью. Здесь абсолютно правильно.
1: Ладно,
0: здорово.
1: Логично, принимаем.
0: Туда же
1: замки, не согласна.
0: Туда же высокие каблуки. Запрет на кражу песка и гальки. Остров Сардиния, между прочим.
1: Да,
0: нельзя собирать.
1: Мне про это тоже гид рассказывал.
0: Там штраф от 500, внимание, до 3000 евро. И самое главное, что вы можете доехать до аэропорта, и там уже вас проверят и скажут: «Здрасте, выложите, пожалуйста, 3000 евро. Вы своровали наш песок, вы своровали нашу гальку, вы своровали наши ракушки. Будьте здоровы, заплатите в кассу 3000 евро».
1: А это все было связано с тем, что он настолько красивый и такого особенного был цвета, что его, ну, он и есть сейчас, что его действительно увозили с собой. То есть практически каждый считал, вот, что он должен увезти. И даже, по-моему, когда началась эта проблема с этим песком, некоторые люди присылали обратно на Сардинию, просто на travel офис, типа вот...
0: Стыдно стало, бутылка
1: с песком, высыпите обратно.
0: В Портофино, между прочим, долго нельзя делать селфи, там узкие набережные, и штраф до 275 евро, задержите движение своими селфи, тут стоите, компании губки утиные делаете, 275 евро.
1: Мы так и делали.
0: Ну и запрет на прогулки в купальниках вне пляжа. А Соренто, Тропе, там до 500 евро штраф, между прочим. Это так мы на всякий случай вас предупреждаем. Поедете в Италию, вот в Венеции пляж Эраклея. Вот там нельзя строить замки из песка. Все. Штрафик. У меня еще чек-лист запрет в Испании.
1: А в Тропе, кстати, это возможно потому, что там пляж прямо в границах города. То есть у тебя город, только что приехал оттуда, потом рассказываю. Это же Калабрия. Это вот то, куда у нас в сентябре все снова полетят. Так. Там 4 вылета в Калабрию. И в Тропе там прям вот пляж. И рядом вот эти скалы навесные. И, в принципе, ты можешь подняться, и ты уже в городе. Ну, вот. Очень все рядом. Да.
0: Лайфхак для безопасного отдыха. Перед тем, как вот заходите на новый пляж, там, как правило, есть указательный информационный стенд или щит. Прочитайте, там написано, этого делать нельзя, этого делать нельзя, этого делать нельзя. Причем там пиктограммы понятные. Ну, многим, скажем так, если вы не понимаете пиктограммы, ну, тогда берите денег свой побольше.
1: Ну, видишь, в Испании тоже вот большинство пляжей Каталонии, Майорки уже объявлены свободными от табачного дыма, то есть курить там нельзя. Запрет на использование геля для душа на пляже.
0: Да, совершенно верно. 750 евро штраф.
1: И запрет на утренний захват мест полотенцами.
0: 250 евро.
1: Коста-Бланка. Власти конфискуют полотенца, зонты и лежаки, оставленные на песке до 9:30 ради бронирования места.
0: А в Португалии, если вы будете громко слушать музыку без наушников, а вот колонку какую-нибудь с собой притащите, и часть Испании, кстати, до 4000 евро штрафится, между прочим.
1: Ну, я бы вот согласилась, да. Вот раздражают эти люди. Вот в Юрмале тоже как выйдешь. Громко, да.
0: Вот. Mm-hmm. Ну что, прервемся на этом. А впереди у нас, кстати, еще и конкурс запланирован. И интересные новости насчет уже ваших осенних отпусков.
1: Да, нам нужно обязательно обсудить, потому что уже осенние каникулы не за горами, и надо думать.
0: Обязательно обо всем об этом вам расскажем.
2: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.

0: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: Путешествие в прямом эфире. «Магнитики».
2: Как говорится, готовь, Саня, летом, а осенние каникулы также просчитывай летом. Вот, тем более, что осенние каникулы и сама школа, об этом, а может быть, и самим детям сейчас говорить не будем, не за горами, вот она уже практически на носу, а там осенние каникулы. И у родителей наверняка может возникнуть вопрос. Вот мы отучились уже какое-то время, и мы хотим отдохнуть. Дети тоже говорят: мама, папа, я хочу отдохнуть. Мы хотим, чтобы было тепло, мы хотим опять солнышко, не скучно. Вот,
3: главное, с чего начнем? Главное, да, нужно начать сейчас.
2: Вот,
3: потому готовиться сейчас, именно, потому что потом будет плохо с местами. То есть горящие туры на детские каникулы мы не ждем. Этого просто, ну, не бывает. Вот. Да? Поэтому, смотри, самое бюджетное, то, что будет на детские каникулы в октябре, это Турция. Угу. Турция сейчас уже... последними изменениями в климате Турцию мы летим до ноября, еще в ноябре даже захватываем. Поэтому середина октября, конец октября тоже в Турции все, все включено. Аквапарки, детские клубы, анимация, все, классика. Родители выдыхают, дети при деле. Тот самый бархатный сезон, море еще теплое. Подросткам, естественно, тоже классно. И горки, и бассейны, и морские прогулки, водный спорт. Так что вот как, если бюджет, то Турция.
2: Угу. А если, допустим, водный спорт, да еще и понырять на рыбок, на кораллы, посмотреть еще на что-то?
3: А теперь начинается у нас раньше Египет. Раньше Египет начинался в ноябре, а теперь он начинается на... Во-первых, мы летом, все лето летали. Реже, конечно, но все-таки еще были у нас рейсы. И прямиком в Египет можно и на детские каникулы. Цена чуть выше будет, чем... Турция, но Красное море в октябре, оно, конечно, очень теплое. И подводный мир, конечно, один из самых лучших. То есть Египет — фантастика. Это все. В общем, и детям понырять, и родителям понырять. Маска, трубка. И, ну, естественно, тоже Египет. Это те же самые отели All Inclusive, аквапарки, поездки в пустыню. И можно как бы экскурсионную тоже программу. Там много можно что придумать и сложить для детей. Не только снорклинг.
2: Те же самые пирамиды.
3: Первый раз дайвинг можно попробовать. Именно. Уже для подростков.
2: Именно,
3: да, можно.
2: Да. И для тех людей, которые вот боятся вообще нырять с маской, вот по себе скажу, я очень боялся всего этого дела. Я там просто вот...
3: Там это легко.
2: Абсолютно.
3: Очень легко. Вот
2: там
3: очень
2: вода тебя держит,
3: легко,
2: и это, да, такая красота. Это что-то и совершенно
3: надо, важно там выбирать, так как еще в октябре нету сильного ветра, поэтому мы не думаем там о том, что нужно заветренные какие-то бухты искать. Можно, в принципе, и любой отель брать, но смотреть тогда, где хороший коралловый риф, чтобы можно было, например, поплавать там, где, ну, не глубоко. То есть, когда дети начинают плавать с маской, нужно просто находить такие отели, где вот у тебя риф начинается практически там меньше метра глубины.
2: Хорошо, а если объединить, допустим, отдых с какой-то образовательной программой, с исторической программой, тогда куда?
3: Слушай, ну, можно Крит. Крит, там именно история, да, то да, есть и Минотавр, и мифы Древней Греции, опять же, те же аквапарки, пляжи, и, но для активных подростков можно там сходить в Самарийское ущелье, то есть это прям настоящий поход. Второй остров, куда можно было бы тоже съездить с подростками, это Кипр. Угу. Самый такой беспроблемный в плане, он будет на середину октября по погоде, потому что теплое море, оно тут дольше всех будет держаться. Айнапа — отличный аквапарк, можно съездить и взять экскурсии какие-то водные. И можно тоже, ну, как бы и для детей, и для подростков тоже водный спорт неплохо будет на Кипре.
2: Ну, а если хочется чего-то такого особенного, вообще, чтобы вау, приехал ребенок в школу и говорит: мама, папа, меня туда сводили, вы обязательно надо ехать, обязательно, там и отдых вообще, ну, что-то такое.
3: Слушай, это вообще очень сложный вопрос, потому что у детей...
2: И чтобы родители еще получили, между прочим, не только дети. Хотя с детьми, конечно, это отдельный вид отдыха, это понятно, у кого есть дети.
3: Ты знаешь, дети вообще приезжают очень счастливые из Турции. Самые счастливые дети приезжают из Турции. Вот есть такая, ну, как бы категория, скажем так, родителей, да, которые вот мы не поедем в Турцию. И в какой-то момент они, ну, соглашаются, там, либо травел-агент их там уговорил, либо там просто там посмотрели, почитали, узнали. И когда они вот привозят детей, и у них вот это вот просто невероятные приключения в этих отелях.
2: На этот, каждом углу пепси-кола, мороженое, вот
3: дети,
2: это все.
3: Дети кайфуют, да. Но правда. Можно, кстати, таких уже более взрослых детей отвезти на Мальорку. Мальорка хорошая тоже по сезонности в этом, в октябре будет хороший сезон. Там главный детский хит — это пещеры дракона с подземным озером. Там можно покататься на лодочке под живую музыку. Рядом тоже там отличное океанариум, который можно тоже детей сводить. А подросткам велосипеды. Очень велосипедный остров. Там можно и на прокат брать, и очень хороший, интересный маршрут, если там с папой, например, покататься, то, или там с папой, с мамой. Вот. Так что мне тоже нельзя снимать со счетов. Мальорка тоже хороший вариант для детских каникул.
2: Ну, еще что-нибудь экзотическое?
3: Ты знаешь, на время детских каникул приходит, ну, рейсы будут в Тунис. Ну, там, если вот про детей, то можно на квадроциклах покататься детям. Там снимали «Звездные войны», так что если дети-фанаты будут тоже в восторге, древний Карфаген, ну, и, в принципе, тоже хорошая пляжка, да?
2: Тоже можно.
3: И у мамы таласотерапия. Опять же...
2: Таласа, это, напомню мне, это что такое?
3: Таласотерапия — это такие спа-процедуры, которые делаются на основе водорослей и морских грязей. И у хороших отелей есть вот эти трубы, уходящие там 500-700 метров в море, а то и дальше, которые захватывают там все вот понятно. Эту чистую вот...
2: Чистую грязь? Настоящая чистая грязь.
3: Хорошая тавтология получается. Вот, и да, так что там можно не только детям порадоваться, но и мамам, и папам.
2: И папам. Ну, давай тогда конкурсу, Юля, предлагаем. Мы сейчас загадаем страну. Юля сейчас эту страну опишет. А вам надо отгадать, что за страну мы вам загадали. Первый правильный ответ и 50 евро от atlantic.lv на ваше путешествие вам достанутся. Итак, прошу, Юля.
3: Первое. Колыбель человечества.
2: Так.
3: Второе. Три вулкана. Третье – специи.
2: Колыбель человечества, три вулкана, специи. Вперед! Что за страну мы вам загадали? Присылайте, пожалуйста, свои варианты и выигрывайте приз.
1: В эфире «Магнитики».
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar piecām minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
2: «Магнитики». Включай и отдыхай.
3: Есть путешествия, которые запоминаются, а есть время, когда они получаются особенно удачными. Это осень, именно такое время. Море теплое, воздух становится комфортнее, вокруг меньше суеты, а возможность для отдыха больше. Откройте для себя бархатный сезон вместе с Atlantic Travel. Все актуальные предложения вас ждут на atlantic.lv. Турция, Черногория, Крит и Египет, Тунис, Сицилия, Мальорка. На atlantic.lv вы легко сравните предложения разных туроператоров и выберете самые удобные даты, лучшие цены и подходящие вылеты. Впереди еще детские осенние каникулы. 16 по 18 октября вы можете улететь в Турцию, Сицилию, Египет, Крит и Тунис, на Мальорку и на Кипр. Если хочешь сменить осень на настоящее лето, выбирайте Таиланд, выбирайте Занзибар. Путешествуйте тогда, когда хочется именно вам. Все предложения собраны на atlantic.lv. Начинайте планировать свое следующее путешествие уже сегодня. А если нужна помощь с выбором, ждем вас в офисах Atlantic Travel на Меркель 19 и на Базнице с 9/11.
2: Это «Магнитики».
3: Перед тем, как объявить победителя и сказать, что за страну мы загадали, прочитаем от вопроса Татьяны, нашей радиослушательницы, которая в прошлый раз победила, всегда слушаю программу «Магнитики». Может задать Юле вопрос, когда начнется раннее бронирование на Турцию 2027? Спасибо, подарочную карту прислали, выиграл в прошлый вторник. Вот, Танечка, поздравляем. У нас все по-честному, а вот вам и ответ на вопрос. Так, секундочку, микрофон включил, да?
4: Да, Танечка.
3: С микрофоном каждый может
4: попросить. Спасибо за вопрос. Уже началось, уже есть цены на Турцию на следующий год. Очень хорошие условия по именно изменениям, аннуляциям, там, всем этим топливным сборам. То, что вот очень важно сейчас именно для раннего бронирования. Так что можно бронировать уже Турцию 27-го года. То есть 27-й год, ноябрь, уже можно забронировать сейчас.
3: Сейчас, то есть за полтора года практически.
4: Практически, да.
3: Колыбель человечества. Три вулкана и специи. Какую страну мы загадали? Это не Греция, это не Италия, это не Эфиопия, это не Таиланд, это не ЮАР, это не Кабо-Верде. Это у нас, друзья мои, подруги...
4: Это был сложный вопрос.
3: Танзания.
4: У нас только один человек угадал, да?
3: Нет, двое.
4: Двое,
3: как минимум, Илона и Илья. Но Илья был быстрее. Я Илье уже отправил, что с ним свяжутся и подарочную карту на 50 евро он заработал.
4: Почему? Ну, давай поясним.
3: Быстренько, да.
4: Алдувайское ущелье называют одной из колыбелей человечества. Угу. Именно здесь обнаружили древнейшие остатки, каменные орудия наших предков. Антропологи считают это место одним из ключевых в истории человечества. Килиманджаро не один пик, а целый вулканический массив из трех вулканов. А Занзибар всегда был мировой столицей специй. Гвоздика, мускатный орех, корица, кардамон. Многие века именно отсюда они отправлялись в Европу и на Ближний Восток. Вот, поэтому специи.
3: Ну, дорогой Илья, мы вас поздравляем с победой. И подарочная карта на 50 евро от atlantic.lv достается вам. А я думаю, что имеет смысл прямо сейчас поздравить и поблагодарить всех наших радиослушателей и отправить в отпуск за магнитиками саму программу «Магнитики». Правильно я понимаю, да?
4: Правильно, и мы с тобой отправляемся в отпуск аж до школьного учебного года.
3: До сентября.
4: До сентября, так что до новых встреч в сентябре, путешествуйте и не забывайте привозить магнитики на
3: память. В рамках программы «Магнитики» только мы с вами прощаемся до сентября. Я же, Димхаров, с вами прощаюсь до завтра. Юлечка, спасибо огромное и на ярких тебе впечатлений и всем нашим радиослушателям.
4: Спасибо. И вам.
3: Пока.
4: Пока.
2: Магнитики.
5: Ае, ае, все великие люди бывали на дне. Ае, ае, Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не подскажем, как перестать всю жизнь пытаться похудеть и выучить английский, но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. С вами вместе Эдгар Сторм. Прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые популярные песни ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас были трио «By India», «Choi Mod», их...

0: и хайлайты прошлой недели. Пора хвататься всеми лапками за итоги дня сегодняшнего. По традиции уже начинаем с 20-й строчки, на которой на этой неделе будет красоваться, безусловно, красивый дуэт. Егор Крид, Артик Асти, Карма.
1: 20. Место номер 20.
2: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ плюс 20.

0: Даже если в этом дуэте Егор Крид немного обидится на своих хейтеров, то Сивиль все выровняет, ведь даже если ее багаж опаздывает, она всегда говорит, все всегда происходит наилучшим образом. Наилучшим образом на этой неделе происходит с Егором Кридом и Артик Асти, их совместной работой под названием «Карма». Они остаются в горячей двадцатке. Более того, они ее на этой неделе распечатали. Кто продолжает? Сейчас узнаем.
1: 19. Место номер 19. ВХ плюс.

0: У моей Мишель на этой неделе случился, ну, в позитивном плане, приступ гигантизма. Ей достался номер с 6-метровыми потолками, на котором она аж не выдержала и записала в Инстаграм сторис. Ну, а моя Мишель в музыкальном плане на этой неделе пишет сторис под названием «На малиновой луне» минус 6 строчек, 12 недель в нашем хит-чарте. И это не единственная песня в нашей горячей двадцатке, в которой участвует моя Мишель. Но об этом позднее. А сейчас поговорим о 18-й строчке, на которой хулиган Holiday Boy Loco La Vida.
1: 18. Место номер 18.

0: Лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
2: Ае, все великие люди бывали на дне. Ае, стихов настоящих.

Онегин недавно порадовал своих слушателей новой композицией, но, правда, один из его фанатов спиратил и сделал это немного раньше, чем, конечно, Фейгин.

Запись СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. Хочешь, не хочешь, ты помнишь.

0: артисты все чаще начинают показывать, как они готовятся к концертам, так сказать, не красивую сторону медали, а вот ту самую, когда что-то куда-то нужно запихнуть, что-то где-то нужно продышать, где-то нужно сделать какую-то процедуру, чтобы звучало как надо. Недавно Аня Плетнева из группы «Винтаж» с юмором показала, как она готовится к концертам, ну и, конечно, после этого был бомбический сольник. Бомбический! Прямо сейчас группа «Винтаж» с Аней Плетневой и Алексеем Романовым участвуют в горячей двадцатке радиостанции «СВХ+». На этой неделе на 13-й строчке. Мало хит. Плюс 5 позиций и 15 недель уже вместе с нами. Перед этим «Крафтовая в окошко». А вот дальше новинка прошлой недели. Ума Турман «Не стой, танцуй».
1: Лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ-12. Место номер 12. СВХ+.

0: Кто хочет стать миллионером, а наследие Оззи Осборна живет в новом доме ужасов Universal Studio. Мы продолжаем взбираться на вершину хит-чарта радиостанции СВК+. Прямо сейчас находимся на этапе диска 80-х 90-х в исполнении в 2026 году. Это незабываемый Коста Лакоста. Cherry Lady плюсует на этой неделе 7 строчек. 6 недель уже в хит-чарте находится эта композиция, но недостаточно, чтобы ворваться в горячую десятку. Кто ворвется, совсем скоро узнаем. Ну а пока вернемся в историю и послушаем, с чего мы сегодня начинали. Начинали с 20-й строчки, на которой Егор Крид, Арсик Асти, «Карма».
1: 19.
0: Продолжила «Моя Мишель» на «Малиновой луне», место номер 19.
1: 18.
0: 18-я строчка, «Holiday Boy», «Локка Ла Вида».
1: 17.
0: Место номер 17 достается «Айова мы».
1: 16.
0: Фейген, АЕ.
2: Все великие люди бывали на дне. АЕ, АЕ. Стив Джобс.
1: 15.
0: Мари Краймбрери, «Ты помнишь».
1: 14.
0: 14-я строчка, «Крав Савай в окошко».
1: 13.
0: «Винтаж», «Малахит».
1: 12.
0: Ума Турман, «Не стой, танцуй».
1: 11.
0: Ну а на 11 нас разминала в диско-стиле Коста Лакоста, «Cherry Lady».
1: 20 СВХ плюс. 10.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь
1: феникса. СВХ плюс 10.

0: моменте обязательно кто-то достанет свою виртуальную гитару и сделает суперсоло. Суперсоло делает прямо сейчас Бервуф, которая врывается в горячую десятку на этой неделе хит-чарта радиостанции СВХ+. И несмотря на то, что 7 строчек теряет, уже 13 недель находится вместе с нами. Продолжаем.
1: Топ-20 СВХ+. 9. Место номер 9.
2: Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально. Чайники

0: Šieši ir savā mājā jaunu izskatu Ark Nauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: По вторым воскресенья с 11 до 12.
3: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. 7.

0: радовать. И хедлайнером этой радости, конечно, стал сингл «Тону», который продолжает участие в хит-чарте радиостанции «Сухоплюс» на этой неделе на 7-й строчке. Но Holy Flame успел в музыкальном плане пошалить, выпустил кавер на песню «Любочка» от Маши и Медведи. Ну и, конечно, их последнее трио — это просто пушка-петарда. Holy Flame, Айова, Доллс, ловлю в ротации радиостанции «СВХ+». И кто знает, возможно, совсем скоро заменит «Тону». Ну а пока «Тону-тону». Тонем мы в 6-й строчке, на ней Филатов и Кэра «Среди счастливых людей».
1: 6. Место номер 6. СВХ+.

0: «Моя Мишель» в горячей двадцатке. Эти ребята и по отдельности сделали огромное количество хитов, но когда сходятся вместе, плохо уже точно получиться не может. «Баста, моя Мишель», «Если я буду танцевать», продолжает набирать обороты. На этой неделе плюсует одну строчку и всего за две недели добирается до рекордной пятой строчки. Ну а кому совсем чуточку не хватило, чтобы ворваться в горячую тройку, прямо сейчас узнаем.
1: 4-4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Вот она! Совсем скоро появится музыкальная вершина хит-чарта радиостанции СВХ Плюс. И скоро мы узнаем, кто до нее добрался. Пока же давайте послушаем, что творилось с 10 по 4. 10. Место номер 10. Бервул, Феникс.
0: Девять.
1: Девятая строчка. Зиверт, Газ.
0: Восемь.
1: Восьмая строчка. Серябкина, Дима Урих. 8901.
0: Семь.
1: Холи Флейм, Тону.
0: Шесть.
1: Шестая строчка. Филатов и Кэра. Среди счастливых людей.
0: Пять.
1: Баста. Моя Мишель. Если я буду танцевать.
0: Четыре.
1: Место номер четыре. Бай Инди.

Bad City es Лехобьёв. Бронзовый призер этой недели. Три. Место номер три. СВХ 3.

0: Схождение к вершине хит-чарта радиостанции СВК Плюс и на этой неделе останавливается на третьей строчке. Ее экспонат плюсует рекордных 7 строчек. И 10 недель уже находится в горячей двадцатке радиостанции СВК Плюс. И этого недостаточно, чтобы обогнать нашего вице-лидера. И на этой неделе он не один, а с Надеждой Кадышевой. Это Вон Амур, Широка река.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два. СВК Плюс.

0: С каждой минутой становится все горячее и горячее. И тут уже финальная развязка. Мы находимся на второй строчке хит-чарт радиостанции СВК Плюс. На ней разместился Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река». Сам Вон Амур нас продолжает радовать в музыкальном плане и немного дразнить, оставлять в ожидании. Недавно он показал, как он переделал композицию Арианы «Под испанским небом». И совсем скоро, возможно, она увидит свет. Пока же свет увидит первая строчка хит-чарта радиостанции СВХ Плюс совсем-совсем скоро.
1: Песня номер один этой недели.
0: Эти ребята точно угадали с летним звучанием 2026. Ну и еще и слова какие. В общем, все срослось, чтобы оставаться на первой строчке хит-чарта радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Федук и Джонни. Их композиция «Лето» снова номер один. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.
1: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: последний раз.
1: Лучшая музыка.
2: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я рыдаю.
1: 100% хиты.
2: Только ты на планч. Раненое сердце мое.
1: Музыка для

0: августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи и главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина Труссарди. Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Lidl предлагает «Эридонос». Неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло «Каламата» высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: СВХ+. Никакая

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: как водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas, nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: По вторым воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
4: А ты пахнешь домфон.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

которая вокруг на радио, которая рядом, рядом, рядом, рядом. Просто побольше не нужен подходящий момент, чтобы жить как в последний раз. СВХ плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Самолет.
1: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Lidl предлагает Эридонос. Неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло Каламата высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: классно. Я включу.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: ребят, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
3: СВХ плюс.

Утро для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
1: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидимся, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
1: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

радио, которое рядом.

0: ВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Все будет хорошо.
0: СВХ плюс.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Ar saņēmēju opšestva Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mē eksperti pa abidinīņu kredītav s 9-lietņim opetam. S načāla dēļtēļnesti mē abidinīja kredīti na opšiju summu svīša 200 miljonov евро для 45 tisīč līdz. Mē часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для абединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
4: Люди ночами.
3: Билеты на FridayTicket.com.

Мария Длевси. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На Плюсе.
3: Это на Плюсе.
2: СВХ Плюс.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу несет на руках.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

хочешь здесь? Ну, будь здорова, привет.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето.
2: Лето.
1: На плюсе.
3: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс.
4: Все мы изначально чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эхо+.
1: Сегодня точно не усню. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебе.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри.
1: СВХ+.

Музыка для всех. Только хиты.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.
0: Лето на плюсе.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ плюс.